0: Я лучше это слышал.
1: Урбанерд это Жираф Клаб.
2: Wild, wild. Some boy don't know if love a girl, you know. The woman, them rather. Aquada.